славы, а моя богиня. На каждом заборе пишу ее имя. Не, серьезно, сербаба для главы, а моя богиня. На каждом заборе пишу.